0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

детства. Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на

0: светит рассветом огни.
1: В Могилеве 4 утра.
2: Прогноз погоды.
3: 14 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем +10, +15.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: Почему ты решила, что 10 из 10 это кто угодно, только не ты? Кто дал право тебе?
1: В Могилеве 5 утра.
2: Четырнадцатого октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, северо-западный, температура воздуха днем +10, +15.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 14 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем +10, +15.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Жилфонд 15 районов с городом Могилевом на вчерашний день уже начал получать отопление. Эту информацию озвучили в Главном управлении жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облсполкома. И пояснили, что решение о подключении отопления в жилфонде каждый район и город принимает самостоятельно с учетом температуры наружного воздуха. Так уже с 9 октября батареи начали теплеть в Горецком, Климовичском, Костюковичском и Чериковском районах. А в Осиповичском тепло стало 10 октября, а 11 в Славгородском. 12 числа подключились Кировский, Кличевский, Чауский и Мстиславский районы. С 13 октября в отопительную кампанию вступили Могилев, Бобруйск, Круглянский и Хотинский районы.
1: Чириков.
3: В Чериковскую центральную районную больницу поступил современный передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Как сообщает Чериков Ньюсбай, мобильный комплекс на базе отечественного автомобиля МАЗ-Купава закуплен за счет средств Министерства здравоохранения. Сельчане смогут на месте пройти диспансеризацию, сделать кардиограмму, сдать анализы, привиться и сразу приобрести необходимые лекарства. Новый передвижной ФАП начнет работать уже на этой неделе. Маршруты спланированы так, чтобы за один день охватить сразу несколько отдаленных населенных пунктов Чериковского района.
1: Горки.
3: Около 500 человек, представителей Беларуси, России и Польши, приняли участие в митинге у мемориального комплекса Советско-Польского боевого содружества в Ленина. Для Горецкого района, Могилевщины и всей Беларуси Ленина не просто географическое название. Это место воинской славы. Как сохранять память о воинах, которые в октябре 1943 года проявили мужество и отвагу в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и беречь ту историческую правду, наш корреспондент Анатолий Шпильков узнал у участников митинга.
4: Председатель правления организации «Содружество наследия польских ветеранов Второй мировой войны» Роланд Тубовский не первый раз в Беларуси. Его дедушка был ранен во время освобождения Варшавы. После войны любил слушать советские военные песни, особенно «Катюшу». Сохранение памяти о совместном подвиге героев должно жить в сердцах народов. Об этом говорил на торжествах, посвященных 83-й годовщине битвы под Ленина, Роланд Тубовский.
5: Если сохраним эту память и уважение к этим людям, нашим дедам, отцом, которые отдавали жизнь в молодом возрасте веку за то, чтобы мы могли свободно жить в мире, говорить на родном языке. Если мы это будем делать, сохранять, тогда война не повторится.
4: Роланд Тубовский прибыл в Горецкий район в составе делегации из 19 человек. Для каждого из них сохранение памяти о подвиге предков и поддержание добрососедства со славянскими государствами, Белоруссией и Россией – главная миссия.
5: Надо сохранять память нормальных соседских отношений с Белоруссией, с всеми нашими соседями из России, особенно тоже, как и славянскими странами, государствами.
4: Представитель русского культурно-просветительского общества в Польше Анджей Романчук – один из тех, кто хранит историческую правду на востоке Польши. Его предки жили на Белостокщине, которая до Октябрьской революции входила в состав Гродненской губернии Российской империи. Анджей Романчук прибыл на Горецкую землю, чтобы воздать должное погибшим солдатам и искренне поблагодарить белорусов за то, что так трепетно относятся к памяти, бережно ухаживают за могилами польских жалнеров.
6: Надо показывать правду, надо показывать то, что было и во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, потому что тоже в Польше очень много людей даже этого не понимает, почему две разные названия. Показывать правду в том, что вот, пожалуйста, тут был первый бой, первой дивизии имени Тадеуша Кościuszki, с которой потом создалась первая армия, потом вторая армия, третья армия. То есть три польские армии, которые шли вместе с советской армией, освобождали Польшу. Об этом надо громко говорить.
4: Битва под Ленина стала одним из самых ярких символов объединения народов против общего врага – нацизма. Здесь в братских могилах покоятся 1711 советских и 502 польских воина. созданный на Горецкой земле мемориальный комплекс советско-польского боевого содружества уникальный. Поделился руководитель Могилевского областного историко-патриотического клуба ВИКРУ Николай Борисенко.
7: Уникальный в том плане, что советско-польского боевого содружества в Беларуси больше музея нету. Естественно, к нему пристальное внимание не только поисковиков, но и коллекционеров, краеведов, историков. То есть здесь постоянно живет вот этот дух того советско-польского боевого содружества.
1: Местное время.
3: Самую большую в Беларуси головку сыра «Белорусское золото» весом 165 килограммов филиал «Славгородский» ОАО «Бабушкина Крынка» передал в пансионат «Жемчужина» в деревне Салтановка Могилевского района. Подробнее расскажет Юлия Ретикова.
8: Итак, история этого гиганта. Технологи бабушкиной крынки создали новый продукт для международной выставки «Продэкспо» в Москве. Вернувшись с выставки с золотой медалью, решили изготовить новинку огромным размером специально для праздника в Александрии. Но почему же на празднике не удалось отведать гиганта, пояснил директор филиала «Славгородский» ООО «Бабушкина крынка» Владимир Белюсь.
9: В Александрии он был презентован просто как необычный сыр весом 165 килограмм, но тогда еще шел процесс созревания, поэтому как бы его не открыли. Сейчас он созрел, готов к употреблению, поэтому мы сегодня здесь и передали его интернат.
8: Передачу сыра гиганта в пансионат также прокомментировала заместитель генерального директора ОАО «Бабушкина крынка» Елена Шумейко.
10: Когда мы к Александрии изготовили этот сыр, мы уже тогда решили, что мы его дадим на благотворительность. А этот пансионат «Жемчужина» бы выбыл не случайно. Здесь находятся одинокие люди, которые нуждаются в особом внимании, особой защите. Поэтому мы решили сделать такое доброе дело и отдать этот наш сыр гигант людям.
1: Бобруйский район.
3: В Бобруйске стартует конкурс инициатив «Молодежный взгляд. Битва идей». Принять участие и предложить свой проект для развития города могут активные бобруйчане в возрасте до 31 года, как отдельные авторы, так и творческие коллективы, пишет инфопортал «Боберлайф». Конкурс охватывает 6 направлений от архитектуры и ландшафтного дизайна до продвижения городских брендов и патриотических инициатив. Заявки будут принимать с 20 октября по 10 января, а победители определят до конца января 2027 года. Благодаря проектам прошлых лет в Бобруйске уже появились фигурки бобрят экскурсоводов с QR-кодами, мурал в честь Героя Советского Союза и новые арт-объекты в молодежном парке.
1: Кличев.
3: Суд Кличевского района постановил приговор бывшему бухгалтеру лесничества за присвоение почти 18 тысяч рублей. С ноября 2022 по август 2025 года женщина вносила в учетные документы недостоверные сведения об объеме отпущенных населению лесоматериалов и размере полученной выручки. В результате реализация более 800 кубических метров древесины не была отражена в бухгалтерском учете. Денежные средства, полученные за продукцию, женщина присваивала. Хищение было выявлено при проверке правильности ведения кассовых операций, рассказала помощник председателя Могилевского областного суда Инна Дроздова.
11: Лесничий обратился к главному бухгалтеру организации с просьбой проверить порядок оприходования денежных средств, поступивших от населения за отпускаемые дрова. Сопоставив сведения единой государственной автоматизированной информационной системы с данными бухгалтерской программы, главный бухгалтер обнаружила расхождение и сообщила об этом руководству. Последующая проверка позволила установить, что сумма, сокрытая от учета выручки, составила почти 18 тысяч рублей.
3: В судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину. При назначении наказания судом учтены смягчающие обстоятельства, чистосердечное раскаяние обвиняемой и добровольное возмещение причиненного ущерба.
11: Приговором суда обвиняемой на основании части 3 статьи 211 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 70 базовых величин, что составляет 3150 рублей. С лишением права занимать должности, связанное с учетом, распоряжением, хранением и отпуском материальных ценностей сроком на 5 лет. Исполнение назначенного наказания в виде лишения свободы отсрочено на 3 года. Кроме того, на обвиняемую возложена обязанность в свободное от работы время выполнить общественно полезные работы в объеме 60 часов. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
1: Костюкович.
3: Оружие и больше сотни патронов обнаружили правоохранители у жителя Костюковичей. Патроны, пистолеты, винтовку 51-летний мужчина хранил в родительском гараже, сообщает портал Голгбай. Как показала судебная баллистическая экспертиза, пистолет оказался самодельным и пригодным для стрельбы, а винтовку фигурант переделал из пневматики. 4 из изъятых патронов эксперты признали боевыми, остальные предназначены для строительно-монтажных работ. Подозреваемый пояснил, что пистолет нашел в лесу, а винтовку и патроны купил и изменил самостоятельно. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
1: Местное время.
3: Ежегодно десятки граждан становятся жертвами кибермошенников. Нередки случаи использования детей в преступных схемах. Несовершеннолетние – легкая добыча мошенников. О необходимости соблюдения базовых правил цифровой гигиены напоминает прокурор города Могилева Александр Боровский.
12: Не переходите по подозрительным ссылкам. Не сообщайте пароли и коды из СМС. Не отправляйте незнакомым людям личные данные и фотографии. Не скачивайте файлы из сомнительных источников. Детям следует обращаться ко взрослым, если что-то в интернете вызывает тревогу или кажется подозрительным. Бдительность и внимательность – главный барьер против кибермошенников.
1: Местное время.
3: Печерское озеро в Могилеве на пути к большому обновлению. Сейчас здесь убирают донные отложения. Работы идут по графику. К следующему купальному сезону озеро и прибрежная зона должны преобразиться. Как отмечают специалисты, убрать донные отложения – необходимая мера для восстановления водохранилища. Еще весной провели обследование гидротехнических сооружений на Печерском озере в Могилеве. Убрали аварийные деревья, старые корни и заросли. После завершения подготовительного этапа техника приступила к очистке, отмечает заместитель директора предприятия «Могилев-Зеленстрой» Федор Рубанов.
13: Планируется очистить озеро от донных отложений с последующим вывозом, убрать поваленные деревья в прибрежной зоне. Также планируется обновить наш пляж, завести свежий песок к сезону, поставить новые архитектурные формы.
3: Печерское озеро – искусственно созданный водоем в лесном массиве. С 2021 года лесопарк был объявлен заказником местного значения Печерский. Здесь отдыхают семьями, наслаждаются природой и отсутствием городской суеты. Необходимая очистка дна и обновление аквазоны сделают отдых более комфортным.
13: Также планируется убрать камыши из прибрежной зоны. Вода у нас при спуске прошла плавно. Мы сильно не побеспокоили могилевчан, которые находятся непосредственно в прибрежной зоне. Планируется завершить все работы в трехмесячный срок. Специально срок подобран, чтобы в зимне-весенний период вода плавно набралась в озеро.
1: Кировск.
3: Юниоры из Кировска завоевали золото чемпионата Беларуси по пляжному футболу, сообщается на сайте Могилевского облсполкома. В финальном матче команда Кировска обыграла Мозырскую Славию со счетом 10-5. Так, голкипер из Кировска Марк Стельмахов признан лучшим вратарем. Награды юным спортсменам вручили руководство федерации и главный тренер национальной сборной Беларуси Николас Альварадо.
1: Горки.
3: 130-летию со дня рождения первого директора библиотеки Белорусской сельскохозяйственной академии Демьяна Новикова в Горицком историко-этнографическом музее открылась выставка «Сердце, отданное книге», пишет Горицкий вестник. В экспозиции представлены личные вещи, фотографии, архивы и воссозданный интерьер кабинета директора 1950-х годов. Посетители также смогут увидеть редкие издания по ботанике 19-20 веков, которые были вывезены с территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны и возвращены в библиотеку. Выставка проработает до 8 ноября.
1: Осиповичи.
3: Электромонтер из Осиповичи собрал более 1000 самых мелких монет из сотни стран мира. В его собрании представлены экземпляры, начиная со слитков и чеканки 1800 года. Есть и раритеты, например, датский Риксбанк Даллер 1838 года, редкая египетская монета и южноафриканский денежный знак с двумя решками, пишет Осиповицкий край. Все экспонаты Михаил Самарцев реставрирует самостоятельно и хранит в 15 тематических альбомах. Коллекционер признается, для него каждая монета – это возможность прикоснуться к истории, которую важно изучать и сохранять.
1: Местное время.
3: 17 и 18 октября в Могилеве пройдет большая сельхозярмарка. Уже в эти выходные локация возле физкультурно-оздоровительного центра H2O станет центром притяжения для всех, кто ценит натуральные продукты. Почти 30 ведущих предприятий и фермерских хозяйств региона привезут богатый урожай этого года. Для пожилых людей будет работать бесплатная помощь с доставкой от волонтеров БРСМ, а праздничное настроение создаст культурная программа. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
14: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
15: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас, проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне собрал совещание по итогам проверки боевой готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, сообщает Белта. Разговор затронул обеспечение национальной безопасности. Александр Лукашенко объяснил, для чего нужны регулярные проверки и обучение, особенно тех, кто в случае военного времени будет призываться из запаса.
4: Не стану скрывать от своих возможных соперников в будущем конфликте, не дай бог, конечно. Но министру обороны я постоянно напоминаю о том, что сегодня в стране должны быть определены точки, куда мгновенно, в течение суток, а нам логистика позволяет в Беларуси это сделать, выйдут вооруженные силы, и эти точки займут. Ну, как у нас называли их, укрепрайоны, их определенное количество на западной границе. Сегодня мы в Украине по другому плану действуем. И каждую точку военнослужащий должен знать, особенно тот, кого мы будем призывать из запаса. Я это помню по своей военной службе непосредственно в армии. Нас тогда учили, вдруг что-то, ты должен быть вон там, в том окопе, вот с таким оружием. Так делаем и мы сегодня, чтобы наши военнослужащие, подразделения, особенно вновь создаваемое подразделение на случай войны, знали, на каком направлении будут действовать, не один раз призвались и побывали в этом укрепрайоне, и знали, каким оружием они будут оборонять нашу страну.
3: Совет министров утвердил перечень градостроительных проектов, разработку которых планируется заказать в следующем году. Постановление подписал накануне премьер-министр Александр Турчин, сообщает Белта. В проектах схемы комплексной территориальной организации всех областей республики и их отдельных районов, генеральные планы Гродно, Жодино, Бобруйска и зоны отдыха республиканского значения «Вилейка». В Могилеве проходит месячник по наведению порядка. К масштабной уборке можно будет присоединиться на общегородских субботниках 17 и 31 октября. В планах убрать улицы, дворы, скверы и парки, благоустроить зоны отдыха. Также наведут порядок на мемориальных комплексах, местах боевой и воинской славы. 17 и 18 октября в Могилеве пройдет большая сельхозярмарка. Уже в эти выходные локация возле оздоровительного центра H2O станет центром притяжения для всех, кто ценит натуральные продукты. Почти 30 ведущих предприятий и фермерских хозяйств региона привезут богатый урожай этого года. Для пожилых людей будет работать бесплатная помощь с доставкой от волонтеров БРСМ, а праздничное настроение создаст культурная программа. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем +10, +15. Сейчас в Могилеве +3.

14 октября на календаре, начало 8, а точнее 7.03 в стране, среда берет свое начало. Ну а старт этого дня на радио Могилев встречаем вместе со мной, микрофон Олеся Маскина. Всем доброе утро. Вы знаете, хочется пожелать не только доброго утра, но еще и бодрого, и настроения такого же. А еще сегодня такой трогательный праздник, День мамочек, с чем вас и поздравляем, дорогие мамы. Кстати, кто забыл, напомнила, надеюсь, исправитесь, обязательно позвоните или приедете к своим мамулечкам, привезете букет цветов, а может и еще что-нибудь. Это все прекрасно, это ждет нас все впереди, а также впереди нас совсем...

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

Утро совсем еще раннее, 7.23 показывает студийный, а кто рано встает, тот будет здоровее, бодрее, продуктивнее, счастливее. Всегда об этом говорю и хочется еще раз напомнить. А если, знаете, вдруг вы не выспались и ночи показалась вам вот мгновением, ребятушки, я очень надеюсь, что все-таки бодрости придаст вам музыка, которая звучит на радио Могилев. Не хочется, чтобы вы становились более злыми, раздраженными, а хочется наоборот, чтобы да, все прекрасно. Даже если ночь, это, знаете, как секунда пробежала, ну и что? Все мы сможем, все у нас получится. Тем более музыкальная подборка, я уже говорила, очень, очень классная. Прямо сейчас Жанна Фриске.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: 14 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, северо-западный, температура воздуха днем плюс 10, плюс 15.

0: 7.35, показывает стадийный новый день, вступил в свои права, время просыпаться, вдохновляться и, конечно же, заряжаться позитивом. А знаете, мы вместе сделаем этот день незабываемым. Как сделаем вместе? Поддержим друг друга, поделимся теплом, вдохновением. В общем, действуем смело, все в наших руках. И нужно, самое главное, отбросить все сомнения, поверить в свои силы. И вот наши горизонты уже расширяются. Идем дальше.
1: Наши хиты.

0: 7.47 на студийных. Самое время для нового трека на радио Могилев. Сейчас услышим трек под названием «Taste My Like», знаете, который исполняет диджей Purple Disco Machine и певица Мик. И по словам самого артиста, этот трек – отражение его личного и музыкального развития. В нем удивительным образом сочетаются эйфория, уверенность и трогательная уязвимость. Вот это не просто танцевальный хит, а эмоциональное высказывание, которое звучит свежо, актуально прямо сейчас на радио Могилев.
1: Новинка на радио Могилев.

0: для той, кто делает мир теплее. В преддверии Дня мамы в золотой мечте приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 8 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас, проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусских женщин с Днем Матери. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко пожелал всем мамам крепкого здоровья, добра, вдохновения и ярких незабываемых моментов, проведенных с родными и близкими. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне собрал совещание по итогам проверки боевой готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, сообщает Белта. Александр Лукашенко объяснил, для чего нужны регулярные проверки и обучение, особенно тех, кто в случае военного времени будет призываться из запаса.
4: Наши соперники должны знать, мы свою Беларусь хорошо знаем. Мы знаем, могут танки пройти где-то по лесисто-болотистой местности или не могут. Если не могут, где они пойдут? Они не построят, как в начале операции «Багратион» в 1944 году, они не построят эти дороги по болотам. Не та ситуация. Мы это прекрасно видим. И сегодня появились беспилотники и прочее. Мы это им не позволим. Мы знаем, где они будут переходить границу. И вот там мы это все должны перекрыть. Просто и понятно. Не надо никакой тут великой стратегии со стороны Министерства обороны и ведущих наших военнослужащих, не умаляя их достоинства. Поэтому мы четко понимаем, где нам разворачивать вооруженные силы. Еще раз, третий раз говорю, это очень важно для тех, кого мы призовем с гражданки, как у нас говорят, из запасов, чтобы они знали, где им находиться. Потому что Карпенков свои летучие отряды, которые умеют якобы красиво действовать, он перебросит их в течение нескольких часов куда надо. А вот доукомплектовавшись, проведя боевое слаживание из призывников, они должны знать, в каком окопе они будут находиться.
3: В Могилеве по распоряжению горосполкома накануне начали включать отопление в жилом фонде. При среднесуточной температуре наружного воздуха выше 8 градусов отопление помещений будут производить в режиме протапливания. Прямая телефонная линия по вопросам содействия в организации индивидуальной предпринимательской деятельности с предоставлением финансовой поддержки в виде субсидий пройдет в Могилеве завтра. Задать вопросы можно будет с 9 до 12.00 по телефону 41-88-06. Только по 18 октября в Царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра, а до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by и по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 15. Сейчас в Могилеве плюс 3.

8.04 в стране. Доброе утро, дорогие. Это радио Могилев, Олеся Маскина. Меня зовут. Продолжаю желать всем потрясающего дня. И так хочется, чтобы новый день — это не про «ой, опять на работу», а это было бы про новый старт, новые возможности и, возможно, новые победы. И пусть ваш день начинается не с тяжелого вздоха, а с хорошего трека и чашки любимого напитка. Кто в ближайшее время нас порадует? Совсем скоро услышим Минеру.

наших мамочек. И у нас в очередной раз есть возможность побольше уделить время нашим мамам. И, конечно же, мы не смогли обойти это стороной. Бурито прямо сейчас композиции «Мама».

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
2: Что?
1: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900! Срочно едем в «Лада»! Подробности на ladadefizda.by.

0: В Ома до 1 ноября сушилка для белья напольная за 39,99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за 9,99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте OMA.BY.
1: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.ru.

0: Как утро начнет.
1: 8:25 в стране, и если вы слушаете радио Могилев из приемника в автомобиле, стоит напомнить о том, что осень в разгаре, и нам, автомобилистам, уже пора готовиться к холодному сезону. Ну, во-первых, можно сменить манеру езды. Сами понимаете, дожди, листва и туманы, утренние и вечерние. В общем, нужно отвыкать от резких маневров. Кроме того, поменяйте резину на зимние. Не ждите резких холодов, и потом, знаете, какие очереди будут. Также можно бросить в багажник теплую одежду, если уж вдруг где-то станете за городом и будете ждать помощи, вот телогрейка лишней не будет, поверьте. Потом спасибо скажете. Ну а пешеходам тоже нужно быть повнимательнее, особенно на нерегулируемых пешеходных переходах. Не забывайте про световозвращающие элементы. А вот сегодня утром всем бы пешеходам, правда, раздала бы фонарики. Очень сильный туман был, ничего не видно, поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны. Ну и в целом хочется пожелать всем быть осторожнее, потому что безопасность, она же в наших руках. А вот что касается настроения, с ним помогут классные треки. Серебро прямо сейчас. Смотри, но не трогай.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: 14 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем +10, +15.

0: Утро, композиция «Просто друг», а я вот заметила, и, наверное, это часто бывает у многих, почему-то эмоции страдания сильнее любви, именно это состояние почему-то острее. Ну и, возможно, именно в страдании пишутся вот такие песни, и когда, как не осенью, слушать эти треки, самое то, мне кажется. Осень – идеальное время, чтобы вспомнить, при этом отпустить и идти дальше. Не застревайте в прошлом, потому что обязательно встретите того, кто будет вас ценить, любить, конечно же, уважать. А вот этот трек пусть станет для вас не точкой, а какой-нибудь запятой, потому что, знаете, нужно идти дальше, выдохнуть, посмотреть на красоты осени и, собственно, все, и вспомнить, что вы достойны не только сильных переживаний, но и спокойного, уверенного счастья. А оно будет обязательно.
1: Наши хиты.

0: ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
1: «Давай еще поспим, а?»
0: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

0: 8 показывает студийные, а это время 9.08. Ребята, 8, не торопи жизнь, Маскина. 8.48 показывает студийные, а это время для нового трека на радио Могилев. «Цунами» — так называется первая совместная работа легендарных One Republic и электронного дуэта Софи Такер. И это действительно стихия. Райан Тейдер и Софи Холли Уэлт обмениваются куплетами о любви, которая накрывает внезапно, ну а в припеве сливается в один мощный поток. Неотразимый поп-хук и танцевальный пульс, как настоящая волна, готов пронестись по волнам радио Могилев. Ну что ж, сделайте громче.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
2: Что?
1: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
3: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
1: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
2: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне собрал совещание по итогам проверки боевой готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, сообщает Белта. Александр Лукашенко предложил участникам совещания разработать скрытые во время проверок проблемы, а также определить меры по их устранению.
3: Это я говорю, чтобы Министерство обороны и министр понимали, что я от вас хочу. Это даже не опыт СВО в Украине, это обычный опыт вооруженных сил. Поэтому мы это отрабатываем и будем и должны отрабатывать. Аккуратно, без спешки, где-то надо отмобилизовать какую-то воинскую часть и показать военнослужащим: мы вас отмобилизовали, вот там собрали на полигоне или где-то, боевое слаживание привели, автомат вам в руки, и вот там вы будете в кустах сидеть или перекроете, оседлаете дорогу, по которой, возможно, наши противники будут передвигаться. В этом направлении мы будем действовать, объективно разберем и вскрытые проблемные вопросы и определим меры по устранению этих проблем.
2: Экспорт продовольствия Беларуси может достигнуть 11 миллиардов долларов в этом году, передает Белта. Президентом поставлена задача увеличить экспорт продовольствия до 12 миллиардов долларов к 2030 году. Несмотря на существующие сложности, производители успешно справляются с этой задачей. За последние два года экспорт продовольствия вырос почти на 20%. Белстат к неделе родительской любви подготовил портреты белорусских родителей. Типичная белорусская мама чаще всего состоит в браке, проживает в городе, воспитывает двоих детей, имеет высшее или среднеспециальное образование, работает в сфере торговли или образования. Белорусский папа также обычно женат, имеет двоих детей и живет в городской местности. Среди наиболее распространенных сфер его занятости – обрабатывающая промышленность и строительство. В Печерском лесопарке Могилева ведут очистку дна водоема. Об этом рассказал первый заместитель директора, главный инженер предприятия «Могилев-Зеленстрой» Василий Ганевич. Крупногабаритный мусор со дна уже вывезли. Сейчас продолжается складирование донных отложений, чтобы в скором времени вывести. Работы затронут еще 1 километр русла реки Дубровенки вверх по течению. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by и по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем +10, +15. Сейчас в Могилеве +4.

Знаете ли вы, что ваш мозг максимально восприимчив к потрясающей музыке именно утром? Да-да, именно утром. Исследования показывают, что музыка может повысить настроение, улучшить концентрацию с самого утра. Так что включайте улыбки, заряжайтесь позитивом и наслаждайтесь нашим утренним ритмом. Ну а я напомню, у нас много классных треков. Совсем скоро услышим Сергея Лазарева.

Настоящая Минелли. Ну что ж, идем дальше. Наш отличный день начинается прямо здесь и сейчас. А ваша спутница еще в течение часа. Я, Олеся Маскина. Доброе

0: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
1: МТ-банк.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

Да, обычному человеку так хочется любви. А еще обычному человеку нужно, чтобы утром будильник не орал, как сирена, чтобы кофе был горячим, чтобы на работе все было хорошо. Ну и, конечно же, дома, чтобы ждал вкусный ужин. Да и в целом немного тепла, немного понимания, немного времени на себя. И знаете, что самое интересное? Это же все рядом с нами. Счастье — это умение, все замечательно.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: 14 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем +10, +15.

Напомню, на календаре 14 октября. Друзья, сегодня такой великий праздник, День наших мамочек. Поэтому, пожалуйста, не забудьте их поздравить. А еще сегодня любые вопросы решаются на удивление легко, практически сами собой. Всевозможные путешествия и командировки также будут иметь успех и пройдут без особых негативных приключений. А еще ваши усилия, направленные на улучшение сферы деятельности вашего предприятия, окупятся в очень короткие сроки и принесут благополучие во много раз больше, чем будет вложено в этот день. Так что взлетайте выше своих целей, мечтайте смело и двигайтесь только вперед. Помните, что все в наших руках. Главное, не бойтесь поднимать крылья и взлетать даже тогда, когда кажется, ой, как все сложно. В общем, летим к новым горизонтам.

0: 2021. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Покупай с оплатой частями до 24 месяцев. Холодильники Haier, Midea, Toshiba, Samsung. Только до 2 ноября. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніці.
2: Овен.
1: Настрой будет вагаться с выматывальной амплитудой. Хтось будет вас раздражнять, але будет и подстава для велизарной радости.
2: Телец.
1: Вам треба будет поспрачаться про нечто нават с вашими однодумцами. Головное почуть один одного, и тогда вы сможете прийти до огульного решения.
2: Близняты.
1: Марить об легким и худким поспеху не доводится, але оптимизм гублять не варто.
2: Рак.
1: Нельга плыть по плыни. Треба обовязково денежить, причем активно, и не кидать справу при першей же неудаче.
2: Лео.
1: День подкине вам альбо свежих клопотов, альбо раздуя бягучие справы о геометричной прогрессии. У любым выпадку спис терминового и важного истотно поширится.
2: Дева.
1: Новый виток подеи обяцая вам альбо яркую радость, альбо проверку на трывалость. Будьте готовы рызыкнуть.
2: Шали.
1: Навод, коли нечто пойде не так, не треба хваляваться ранее часу. Не спешайтесь и не метуситесь, а тады здолейте завернуть ситуацию себе на корысть.
2: Скорпион.
1: Представиться шанец и вырешить давние суперечности и помириться с теми, с кем вы ранее конфликтовали.
2: Стрелец.
1: Сможете знайти, чем заменить тое, чего вам у дадзены момент не хапая.
2: Козярог.
1: Подеи ближайших нескольких дён пойдут шмат у чим не по плане, але некоторые нечаканности опынутся приемными.
2: Водолей.
1: Вы сможете спрытно зарентоваться там, где все остатние будут не ведать, что робить.
2: Рыбы.
1: Чакайте напруженного периода и ауралов. Бережливо размерковывайте силы або подвышайте продуктивность. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.
4: Радио Могилёв.

0: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
1: Что?
0: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
2: Новинка на радио Могилев.

В нашей стране сегодня отмечается самый добрый, теплый и ласковый праздник – День мамы. Вы только подумайте, как же чудесно, когда есть возможность сказать слова любви и благодарности нашим мамочкам за то, что подарили жизнь, растили, воспитывали, учили нас, и за то, что видели наши слезы, переживали вместе с нами и всегда верили в нас, и готовы были пожертвовать абсолютно всем, только бы, чтобы все у нас получилось. Вот и пользуясь случаем, поздравляю свою мамочку. Мамуль, знай, ты самая лучшая в мире. Я горжусь тобой и бесконечно благодарна тебе за все. Друзья, ну а у каждого из вас тоже есть такая возможность поздравить своих мам в эфире радио Могилев с 13 до 14 в программе «Привет в обед». Вот и не забудьте это сделать. А у меня, пожалуй, на этом все. С вами была Олеся Маскина. Всем счастливо и пока-пока.

0: Могилеве 10 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест». Новости.
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал полной глупостью кампанию западных СМИ о военной угрозе со стороны России и Беларуси. Такое заявление глава государства сделал накануне на совещании по итогам проверки боевой готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, передает Белта. В СМИ в последнее время пристальное внимание наших западных так называемых партнеров к тому, что происходит в вооруженных силах нашей страны, отметил президент.
4: Их прежде всего озаботил тот факт, что мы слишком часто и очень предметно и интенсивно проводим проверки частей всех вооруженных сил. В связи с этим, пользуясь нынешним случаем, я хочу сказать, что здесь для них, не для вас, никакой чрезвычайщины здесь нет. Откровенно и честно было сказано мною, что мы готовимся к войне, чтобы ее избежать. Ни на кого мы нападать не собираемся, как в последнее время развернули средства массовой информации наши западные друзья развернули кампанию, что Россия нападет на страны Балтии, как минимум, возможно, на Польшу, с территории Беларуси и вместе с Беларусью. Второе направление их критики, так называемые, по отношению к Беларуси, что мы собираемся пробить Суалский коридор в направлении Калининградской области. Я не хочу тут оправдываться перед ними, это глупость полная.
3: Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Россией о поставках дизельного топлива уже помогла снизить мировые цены, сообщает РИА Новости. По его словам, эта сделка стала путем к получению большого количества нефти всем миром, в то время как рынок страдает от высоких цен. Американский лидер также выразил уверенность, что конфликт в Украине удастся урегулировать. Ярмарка вакансий для незанятых граждан и граждан, не имеющих постоянной работы, состоится завтра в Могилеве. Мероприятие начнется в 11 часов в Управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома. В ярмарке примут участие ведущие предприятия Могилева. В ходе мероприятия будет возможность ознакомиться с актуальными вакансиями для дальнейшего трудоустройства на свободные рабочие места. И в завершение о спорте. Представители Могилевщины завоевали награды на первенстве Беларуси по пляжному футболу среди юношей. В турнире приняли участие две команды Могилевской области. По итогам турнира победу одержала команда «Дюсэша Цор». Футболисты с «Дюшор Юность» стали обладателями бронзовых наград. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем +10, +15. Сейчас в Могилеве +6.

0: Размер платежа имеет значение.
1: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
0: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
1: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
0: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
1: и по телефону 146.

В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: 14 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, северо-западный, температура воздуха днем +10, +15.

0: Кофе купил.
1: Вернулась.
0: Билеты в кино.
1: Вернулась.
0: Поужинали.
1: И это вернулось.
0: Что у тебя постоянно возвращается?
1: Кэшбэк по карточке Visa.

радио Могилев.

0: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.
1: У меня из окна видно вот такие горы.

топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Могилеве 11 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест». Новости.
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. В случае с якобы проникновением на территорию Латвии вооруженной группы из Беларуси был подстроен латвийской стороной. Такое заявление глава государства сделал накануне на совещании по итогам проверки боевой готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, пишет Белта. Александр Лукашенко назвал глупостью то, что сотворили латвийцы на границе.
4: Как и последняя глупость, которую сотворили латвийцы на границе. Может, я ошибаюсь, руководитель пограничного комитета нам доложит о ситуации, что якобы кто-то в масках перешел границу Латвии, кого-то схватили, захватили, еще чего-то. По моим данным, во-первых, подобные операции с заходом на территорию соседнего государства невозможны без согласования с президентом. Со мной подобные вещи не согласовывались, а значит и не проводили. Я это знаю точно, потому что ваша исполнительность абсолютно не подвергается сомнения. Поэтому мы прекрасно знаем, об этом мне уже доложили, что это было сделано все как информационный повод получить деньги от Европейского Союза самими латышами. Мы к этому не имеем никакого отношения, что мы там проникли на их территорию, люди в масках, военные, кого-то схватили, захватили или затолкнули туда какую-то группу мигрантов. Большей глупости не придумаешь.
3: 700 тысяч тонн сахара планируют произвести в Беларуси из урожая этого года, пишет Белта. Уборка сахарной свеклы стартовала уже в конце августа. По прогнозам аграриев, урожай превысит 5,5 миллионов тонн, что потребует дополнительных усилий для того, чтобы оперативно все переработать. Сахарные заводы проводят модернизацию и способны сегодня перерабатывать более 40 тысяч тонн сахарной свеклы в сутки. О происшествиях на пожаре в Клическом районе пострадал мужчина, сообщили в областном управлении МЧС. Минувшей ночью от соседки поступило сообщение о пожаре дома на улице Центральной в поселке Гончанский. До прибытия спасателей 3 жильца дома самостоятельно покинули горящее строение. Одного из мужчин доставили в больницу. Предположительная версия возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. 17 и 18 октября в Могилеве пройдет большая сельхозярмарка. Уже в эти выходные локация возле оздоровительного центра H2O станет центром притяжения для всех, кто ценит натуральные продукты. Почти 30 ведущих предприятий и фермерских хозяйств региона привезут богатый урожай этого года. Для пожилых людей будет работать бесплатная помощь с доставкой от волонтеров БРСМ. А праздничное настроение создаст культурная программа. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 15. Сейчас в Могилеве плюс 8.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Робот-пылесос «Эковак» с Дебот Т30С для сухой и влажной уборки со станцией самоочистки и системой антиспутывания со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 62 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: 14 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем +10, +15.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Радио «Могилев».

0: with your swim top still wet.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Строительство западными соседями заборов на границе с Беларусью является глупостью. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на совещании по итогам проверки боевой готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, сообщает Белта. «Спасибо им, говорю вам, как военный человек, военным людям. Спасибо им, что они построили этот забор. В случае агрессии с их стороны им придется этот забор преодолевать», заявил белорусский лидер.
4: Поэтому, если они построят еще две линии таких заборов, мы будем им только благодарны. Это глупость несусветная со стороны некоторых военных, скорее всего, не военных, а там же умные гражданские стратеги. Это их тактика – отгородиться забором. Господь с ними пусть отгораживается. Я уже как-то говорил мигрантам, чтобы преодолеть этот забор, как мне раньше докладывали, необходимо от 4 до 6 минут. Ну что они построили этот забор и угрохали туда огромные сотни миллионов долларов. Вот реально.

0: Министр Латвии заявил, что на данный момент Рига не может установить повышение платы за пользование своей железнодорожной инфраструктурой на 300% при транзите российского зерна или вообще запретить его, пишет Белта. Он подчеркнул, что российское зерно пока не попало под какие-либо санкции. Кроме того, его покупателями выступают стратегические союзники Латвии – США, Швейцария и Япония. О происшествиях. Гость обокрал пенсионерку с помощью ее карты, сообщили УВД Могилевского облсполкома. В милицию обратилась пенсионерка, которая обнаружила пропажу 1000 рублей. Сотрудники установили, что к преступлению причастен нигде не работающий ранее судимый могилевчанин. Мужчина часто бывал у хозяйки в гостях. Женщина доверила ему свою банковскую карту и попросила купить продукты. Однако гость тайком снял со счета деньги, забрал их себе, а карту вернул. Возбуждено уголовное дело. За безопасность вместе. Республиканская профилактическая акция пройдет с 19 октября по 4 ноября. В ходе акции акцент сделают на обследование противопожарного состояния домовладений, одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов, семей, в которых дети находятся в социально опасном положении. Проведут разъяснительные работы по соблюдению правил пожарной безопасности. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 15. Сейчас в Могилеве плюс 10.
1: 12.03 на часах, и понятно, что неотложные дела никуда не денутся. Скорее их может навалиться еще больше, но к этому мы готовы, потому что второе дыхание уже открылось, и настроение тоже на высоте. Будьте уверенными в себе, чаще обращайте внимание на радующие моменты. Радио Могилев продолжает дарить вам хорошую музыку, и с этой минуты и я, Ира Александрова, обещаю вам поддержку в любом деле и задам ритмов. Предчувствую самое дивное продолжение дня.
2: Радио Могилев.

0: Радио Могилев.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Ну что, друзья, мы нет, наверное, ни одного уголка Беларуси, где не поздравили бы мам с праздником. Я тоже поздравляю всех мамочек, молодых и со стажем, и не могу не рассказать вам несколько невероятных фактов про мам. Это удивительно, но ученые обнаружили в крови матерей клетки с ДНК их детей спустя много-много лет после родов. И еще из удивительного, целуя своего малыша, женщина получает от него патоген, на который в ее организме тут же набрасываются опытные клетки и заготавливают нужные антитела. И уже вместе со своим молоком мам передает грудничку готовое оружие против этого вредного микроорганизма. Еще мамы понимают, о чем не может попросить малыш. А еще когда дети только учатся говорить, и мы порой не можем разобрать ни слова, мамы знают все значения букв и слогов, которые произносит их чадо. И еще один невероятный факт. Мамы определяют значительную часть нашей жизни. Ну и вишенка на торте. Когда ребенку грозит опасность, мама может разорвать противника пополам. И мне кажется, каждая мама хоть раз сталкивалась со своей внутренней силой и, казалось бы, откуда она взялась. Так что, дорогие мамы, желаю каждой из вас ощущать любовь своих детей и заботу о вас не только по праздникам, но и каждый день. Кстати, мы тут на Радио Могилев тоже не прочь поднять вам настроение любимыми ритмами.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: 14 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем +10, +15.
4: Наши хиты.

0: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
1: Что?
0: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900! Срочно едем в «Ладе»! Подробности на lada-da.by.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Это была Аня Лорак со своим «Обожаю на весь свет», говоря о любви своему близкому человеку. Знаете, когда человек любит и любим, он способен на многое. Надеюсь, вы из тех, кто заботится о настроении близких вам людей. Предлагаю прекрасный способ вылить все свое внимание на ваших близких. Это программа «Привет в обед», которая стартует в следующем часе с 13 до 14. Будем баловать, радовать и поздравлять ваших близких, родных, любимых людей. Вы, главное, пишите прямо сейчас на 9940, либо на Viber 44-56-86-176. А я, Ира Александрова, обещаю все ваши сообщения доставить адресату. Давайте вместе сделаем полдень ваших близких немножечко ярче.
1: Радио Могилев.

0: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
1: «Давай еще поспим, а?»
0: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
2: Размер платежа имеет значение.
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
2: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
3: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
2: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.бай.
3: И по телефону 146.
4: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Поступил звонок из банка? Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2». Это моя семья.
2: Наши хиты.

0: В Могилеве 13 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня поздравил белорусских женщин с Днем Матери. Как сообщили Белта в пресс-службе главы государства, Александр Лукашенко пожелал всем мамам крепкого здоровья, добра, вдохновения и ярких незабываемых моментов, проведенных с родными и близкими. Продолжение темы. С 14 по 21 октября в Беларуси отмечается неделя родительской любви. В этом году на выплату пособий семьям с детьми выделено более 4 миллиардов рублей, из них более 2 на пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Также семьям с детьми с инвалидностью и многодетным семьям в Беларуси оказывается денежная поддержка и помощь нянь. Действует и поддержка в решении жилищного вопроса. Для родителей существуют особые пенсионные гарантии. Прямая телефонная линия по вопросам содействия в организации индивидуальной предпринимательской деятельности с предоставлением финансовой поддержки в виде субсидий пройдет в Могилеве завтра. Задать вопросы можно будет с 9 до 12.00 по телефону 418806. Традиционный турнир на призы олимпийского чемпиона Сергея Горлуковича проходит в Могилеве. В этом году в соревнованиях принимают участие 8 команд футболистов 2013 года рождения. Сегодня в футбольном манеже продолжаются встречи в рамках группового этапа. Завтра состоится итоговый розыгрыш. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужные средства на покупку, ремонт или другие планы — выбирайте подходящий кредит Белагропромбанка и оформляйте его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by и по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, местами заморозки до минус 2, днем плюс 9, плюс 14, сейчас в Могилеве плюс 10.
4: Привет, момент! Слушай и поздравляю, поздравляю и слушай!
5: Еще раз с нескрываемым удовольствием приветствую всех, кто только поймал или слушает волну радио Могилев постоянно. Привет в обед на старте. Значит, самое время подарить любимым людям приятные эмоции. Есть у нас с вами целый час, чтобы вспомнить всех, кто сегодня родился, женился или просто хочется поздравить любимого человека. В общем, пишите, не стесняйтесь, на 9940 и на Viber через 44-56-86-176. А я, Ира Александрова, обещаю доставлять все ваши сообщения сразу же, как пришлете, ну и таким образом вместе порадуем ваших близких. Присоединяйтесь.

0: Кофе купил.
1: Вернулась.
0: Билеты в кино.
1: Вернулась.
0: Поужинали.
1: И это вернулось.
0: Что у тебя постоянно возвращается?
1: Кэшбэк по карточке.

продолжается программа «Привет в обед», и здесь оказываются ваши сообщения, которые вы пишете на наши контакты, номер 9940 и Viber через 44-56-86-176. Поздравляем нашего дорогого Зеленкова Николая Николаевича с днем рождения. Желаем счастья, здоровья и везения, стабильности во всех делах. Успешным будь и в деньгах. Пусть в жизни будет все прекрасно. Любая цель станет подвластна. Надежным будь и всегда любим. Во всех делах незаменим. Мы тебя очень любим. Целуем. Будь здоровым, не болей. Очень-очень любим. Это семья написала. Любовь и ее семья. Вот такие вот, так вот обозначим. Поздравляющих Николая Николаевича с удовольствием. Присоединяемся ко всем пожеланиям,

0: которую вы услышите сегодня в свой адрес. Радуйтесь каждому дню. Достатка вам, успехов. Пускай настроение будет каждый день прекраснейшим. Ну и всего самого-самого вам наилучшего. А далее пишет Инна. Сегодня особенный день, день матери. Я хочу поздравить всех мам, мою дорогую мамочку, себя, всех мам-ведущих, всех мамочек-слушательниц. Слушательница нашего любимого города. Дорогие мамочки, мы сердце мира, его тепло и свет. Пусть наши дети радуют нас каждый день. Пусть сердце живет гордость за них. И рядом всегда будет любовь и забота. Всем здоровья, сил, радости в каждом дне. И еще большой-большой привет доченьке Лерочке и Полиночке. И, конечно, любимому мужу Валерию за неожиданные приятные подарки, за внимание и тепло. Такое вот сообщение имеет. Это от Инны, и всем спасибо, что вы есть у Инны. Конечно, я присоединяюсь к поздравлениям для всех мамочек, и, конечно, желаю каждый день улыбаться и каждый день чувствовать заботу близких. Ну, а мы продолжаем.
1: Привет, в обед. Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, местами заморозки до минус 2. Днем от 9 до 14 градусов тепла.
3: Наши хиты.

продолжается. Ваши сообщения летят, за что вам огромное-огромное спасибо. Здравствуйте. Коллектив предприятия «Техпром» города Сиповичи поздравляет прекрасную половину коллектива с Днем Матери. Все женщины, что мамами зовутся, пусть обязательно сегодня улыбнутся. И пусть сегодня сыновья и дочки целуют нежно мамочкины щечки. Нет никого роднее и дороже. Пусть вам Господь во всем всегда поможет. Пусть слезы не коснутся ваших глаз, и дети очень сильно любят вас. Такое замечательное стихотворение, посвященное всем мамам коллектива предприятия «Техпром» города Сиповичи. Я присоединяюсь, конечно же, пусть мамочки чаще улыбаются и чаще чувствуют гордость за своих деток. Далее, всех мамочек регионального управления 33 Белинкасгрупп, город Климовичи, с праздником! Счастья, здоровья, всего самого-самого наилучшего! Мы с удовольствием тоже присоединяемся. Девчата, будьте самыми-самыми счастливыми, самыми гордыми за своих детей. И, конечно же, каждый день получайте от них вот эту вот дозу внимания. Пусть у вас все будет хорошо.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. 4К QLED телевизор TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 103 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
2: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
3: Что?
2: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900! Срочно едем в «Лада»! Подробности на lada-da.by.
4: Привет в обед! Слушай и поздравляй! Поздравляй и слушай!

0: 7.53. Конечно же, время такое, когда нужно заканчивать «Привет в обед», поэтому вот не люблю это время, потому что надо с вами прощаться. Но есть ваши сообщения, я с удовольствием их зачитываю. Для Верочки большой привет от Егора. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню. Ну, тут какую не возьми, все хорошие, правильно? А далее хочу поздравить с прошедшим днем рождения свою любимую Вероничку Александровну Глусцову. Подруга Марина поздравляет вас, Вероника Александровна, и, конечно же, желает быть успешной в личной жизни, огромной, светлой, чистой любви и всего самого хорошего. Присоединяюсь к словам вашей подруги Марины, конечно же, пожелаю вам исполнения желаний, улыбаться каждый день и чувствовать то, что вы нужны, любимы и значимы в чьей-то жизни. Без этого никак, конечно же. Ну что ж, друзья мои, все к этой минуте, и очень хочется, чтобы каждый день был для вас праздником, и вы этим праздником делились с нами. День рождения это или просто хорошее... Ой, подождите, еще одно сообщение прилетело. Отменяем прощание. Поздравляю с днем матери мою королеву Морозову Олесю, город Кричев. Это Игорь написал, и я с удовольствием присоединяюсь. И еще одно поздравление для любимой мамочки Надежды с прекрасным днем, днем матери. Пусть твои глаза всегда светятся от счастья, а в жизни будет яркой и позитивной. Твои дети написали. Всех мамочек с днем матери, всем радости, всем побольше улыбок и, конечно же, отличного настроения. Я, Ира Александрова, не прощаюсь. После 3 часов услышимся вновь.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.
2: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 14 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Тина Павлова. Здравствуйте. Беларусь решительно осуждает заявление главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича, который представил так называемую теорию победы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Руслан Воронков, передает Белта. Представленная концепция НАТО предусматривает в том числе нанесение превентивных ударов по территории Беларуси с применением дронов и наземных роботизированных систем. В МИД обратили внимание, что Беларусь никогда и никому не угрожает. А военная доктрина страны носит сугубо оборонительный характер, подчеркнул пресс-секретарь. Белорусский биржевой рынок черных металлов вырос на 6,5%. Об этом сообщили Белта в пресс-службе биржи. Объемы реализации черных металлов и изделий из них на внутреннем рынке через белорусскую универсальную товарную биржу по результатам биржевых торгов в январе-сентябре выросли до 1,7 миллиардов рублей. Традиционно самыми востребованными товарными позициями у белорусских участников торгов были стальная арматура, листовой прокат и трубная продукция. Их доля в общей сумме сделок с черным металлопрокатом в рассматриваемом периоде составила порядка 60%. К другим темам. В Могилевском облисполкоме проходит семинар «Цифровое развитие. Международный опыт, цифровые технологии и защита персональных данных». Начальник управления делами облисполкома Дмитрий Тимофеенко рассказал, что участники семинара обсудят возможности цифровизации, ее применения в разных сферах, способы безопасной работы с личной информацией, обменяются опытом и продумают дальнейшие шаги по цифровой трансформации региона. Месячник «Человек с белой тростью» пройдет в Могилеве. Он проходит в Беларуси ежегодно с 15 октября по 15 ноября и призван привлечь внимание широкой общественности к необходимости решения социальных проблем людей с инвалидностью по зрению, защиты их прав и интересов, повышения качества жизни незрячих и слабовидящих людей. В Центре социального обслуживания населения Ленинского района Могилева совместно с областной организацией Белорусского товарищества инвалидов по зрению традиционно запланированы мероприятия, приуроченные к этому событию. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, местами заморозки до минус 2. Днем 9-14 со знаком плюс. В Могилеве сейчас 10 тепла.

умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Размер платежа имеет значение.
0: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
0: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
0: и по телефону 146.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью +1, +6, местами заморозки до -2. Днем от 9 до 14 градусов тепла.

0: Слишком много. Один час без тебя бесконечным стал. Если б я мог на секунду стать богом, я бы весь мир тебе.
1: Радио можно не только слушать.
2: Радио, нижнее подчеркивание, Могилёв.
1: Мы есть в ТикТоке.
3: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе».

0: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
1: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
2: С обзором главных событий в студии Тина Павлова. Здравствуйте. В торжественной обстановке в Музее славы Могилевщины женщин региона сегодня поздравили с Днем Матери. Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Саченко подчеркнул, что этот праздник отзывается теплотой в сердце каждого человека. По его словам, именно мать открывает ребенку мир, закладывает нравственные ориентиры и прививает любовь к родине и уважение к труду. Руководитель региона отметил, что забота о семье в Беларуси является системной государственной работой и основой национальной безопасности. Анатолий Саченко выразил особую признательность многодетным и приемным матерям, поблагодарил всех женщин за терпение и душевное тепло, а также пожелал им здоровья, семейного благополучия и мира. Продолжение темы. Поддержка семей с родительскими обязанностями нужна не только со стороны государства, но и со стороны работодателей. Об этом журналистам заявила заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова, передает Белта. Замминистра отметила, что представители бизнеса должны быть заинтересованы в демографическом развитии страны не менее самого государства. Она подчеркнула, что их общей задачей является формирование единой социальной среды, в которой центральное место занимает воспитывающая детей семья. К другим темам. В следующем году белорусы будут работать больше. Министерство труда и соцзащиты установило расчетную норму рабочего времени на 2027 год. Соответствующее постановление ведомства опубликовано на национальном правовом интернет-портале. В следующем году расчетная норма составит 2050 часов для режима с 5 рабочими днями, выходные, субботы и воскресенья, и 2031 час для 6-дневной недели с выходным в воскресенье. В ведомстве пояснили, что расчеты построены на базе полной нормы в 40 часов в неделю. Происшествием в Горецком районе задержан нетрезвый водитель. Как сообщили в УВД Могилевского облисполкома, инспекторы остановили автомобиль «Рено» под управлением 52-летнего мужчины. По результатам освидетельствования в выдыхаемом воздухе зафиксировано 3 промилле алкоголя. Теперь нарушитель заплатит штраф в размере 200 базовых величин, что составляет 9 тысяч белорусских рублей, и лишится водительских прав на 5 лет. Транспортное средство помещено на охраняемую стоянку. И в завершение, в Могилеве проходит месячник по наведению порядка. К масштабной уборке можно будет присоединиться на общегородских субботниках 17 и 31 октября. В планах убрать улицы, дворы, скверы и парки, благоустроить зоны отдыха. Также наведут порядок на мемориальных комплексах, местах боевой славы и воинской славы. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, местами заморозки до минус 2. Днем 9-14 градусов тепла. В Могилеве сейчас плюс 9.
3: Плюс 9 на часах, на улице, на часах 15.03, на секундочку. А мы продолжаем трудиться. Огромный привет всем, кто только словил волну радио Могилев. Ну, если мы ваши постоянные спутники, вам за это благодарность. Ира Александрова, ваша компания в эти минуты. И доброго дня.
4: Радио Могилев.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж. Пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия.

0: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
1: «Давай еще поспим, а?»
0: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

0: Остаться после работы, а тем временем рекомендации подоспели. Понимаю, что уже может поздно рекомендовать, как совсем справиться быстро, но я же должна, вдруг пригодится. Значит, пользуйтесь списками. Расписание дня, список задач и т.д. т.п. Далее, научитесь отказывать. Еще рекомендация. Боритесь с отвлекающими факторами. Тут вопросики, конечно. Ну, как бороться с коллегой, который стоит перед тобой с чаем и печеньками? Ну, как бороться с этим милейшим человеком? Ладно, дальше. Разбиваем время на блоки. А далее, группируйте связанные задачи. Ну и дальше непереводимая игра слов. Знаете, мне кажется, для того, чтобы успевать, нужно просто собраться и сделать, отбросив соцсети, телефон и все вот это вот. А сделать потом, вознаградить себя чем-нибудь. Да, пусть все получится. Ну и не забывайте, что на радио Могилев вам рады всегда и готовы добавить ритмов. Причем круглые сутки.
1: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. В четверг и пятницу по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер порывистый, температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, при прояснениях заморозки до минус 3. Днем 10-15 со знаком плюс. В субботу облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем 11-16 тепла. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: 15:53 в стране. Это отличная новость, я считаю. И неважно, что еще час отделяет нас от вечера. Мы сможем, дождемся и покажем все, на что способны. Вообще, хочу, чтобы у вас все получалось. И все, что нужно было под рукой, в голове порядок, на душе спокойствие и радость. Ну, а если хочется отвлечься, забегайте в наши соцсети Трэдс, Инстаграм и ТикТок, Радио Нижнее Подчеркивание Могилев, группа Радио Могилев ВКонтакте и информационный телеграм-канал Беларусь 4 Могилев. Заходите, подписывайтесь, будем рады, очень рады.
1: Радио Могилев.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
2: Наши хиты.

0: В Могилеве 16 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест». Новости.
3: С обзором главных событий в студии Тина Павлова. Здравствуйте. Могилев открыл неделю родительской любви торжественным приемом многодетных семей. Председатель Могилевского горосполкома Сергей Чертков подчеркнул значимость этого дня, напомнив, что семейные ценности закреплены в стране на законодательном уровне. Глава города поздравил всех матерей с праздником, пожелав им крепкого здоровья, мира, добра и домашнего уюта. А также выразил надежду, что дети будут только радовать своих родителей. Продолжение темы. В торжественной обстановке в Музее славы Могилевщины женщин региона сегодня поздравили с Днем Матери. По словам председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облсполкома Марии Шапневской, в регионе делается очень многое для поддержки материнства. Она отметила, что в области насчитывается более 12 тысяч многодетных семей, а орденом матери награждены свыше 1700 женщин. Руководитель комитета добавила, что в текущем году эту награду получили 62 жительницы региона, а в ходе торжественного приема их число пополнили еще 7 представительниц Могилевщины. Тем временем в Минобороны Польши поддержали идею призывать женщин на срочную службу в армию, передает СБ БАЙ. Как сообщает ТАСС, заместитель руководителя Минобороны Польши Магдалена Сапковяк-Чернецкая поддержала идею службы по призыву, хотя есть и те у власти, кто категорически против. Дискуссия по этому поводу продолжается. Сапковяк-Чернецкая считает, что обязанность служить в армии должна распространяться не только на мужчин, но и на женщин. При этом она полагает, что на текущем этапе стоит сосредоточиться на поддержке добровольцев, тех, кто хочет служить по собственному желанию. К другим темам. Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский и посол Узбекистана в Беларуси Нуриддин Мамажонов обсудили сотрудничество в сфере предупреждения и ликвидации ЧС, подготовку специалистов и перспективы обмена опытом. Об этом Белта сообщили в МЧС. Вадим Синявский отметил высокий уровень взаимодействия двух стран в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Очередным этапом взаимодействия станет запланированный на 21-24 октября визит в Беларусь министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Атисбека и Крамова. И в завершение новости компании. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by и по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, но местами заморозки до минус 2. Днем 9-14 со знаком плюс. В Могилеве сейчас плюс 10.
4: А знаете, неплохо было бы уже к 16:03 переделать все намеченное на сегодня и этот час посвятить сборам, планированию вечера, чтобы привнести в свою жизнь разнообразие. Вот и давайте подумайте, а то, может, из коллег кто чего подскажет, знаете, одна глава хорошо, а целый отдел лучше. Вот и давайте думайте, а мы с удовольствием добавим ритмов в ваш день, в ваш этот час до окончания рабочего дня. Я, Ира Александрова, с удовольствием это сделаю. Так что делайте громче и гоним дальше.
0: Радио Могилев.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Ты думал, все понарошку.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью +1, +6, местами заморозки до -2. Днем от 9 до 14 градусов тепла.

0: Размер платежа имеет значение.
1: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
2: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
1: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
2: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
1: И по телефону 146.
3: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
4: Что?
3: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900.
5: Срочно едем в «Ладе».
3: Подробности на lada-da.by.
6: 1, 2, 3.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Нина Михнова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас вокруг нас. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня поздравил белорусских женщин с Днем Матери. Как сообщили Белта в пресс-службе главы государства, президент отметил, что в этот праздничный день все самые добрые слова звучат в адрес женщин, подаривших нам жизнь и окруживших поистине безграничными любовью и нежностью. Александр Лукашенко пожелал всем мамам крепкого здоровья, добра, вдохновения и ярких незабываемых моментов, проведенных с родными и близкими. В торжественной обстановке в Музее славы Могилевщины женщин нашего региона сегодня также поздравили с Днем Матери. Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Сащенко подчеркнул, что этот праздник отзывается теплотой в сердце каждого человека. По словам губернатора, именно мать открывает ребенку мир, закладывает нравственные ориентиры и прививает любовь к родине и уважение к труду. Руководитель региона отметил, что забота о семье в Беларуси является системной государственной работой и основой национальной безопасности. Анатолий Сащенко выразил особую признательность многодетным и приемным матерям, поблагодарил всех женщин за терпение и душевное тепло, а также пожелал им здоровья, семейного благополучия и мира.
3: Я хочу пожелать всем здоровья, всем самого наилучшего, чтобы дети всегда были с матерью, а мать всегда гордилась своими детьми. И еще хочу слова благодарности высказать нашим многодетным и приемным, те, которые принимают детей, воспитывают. А для ребенка дом – это самое главное. Поэтому им тоже мира, добра. Всего самого наилучшего.
2: И в продолжение темы, по словам председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома Марии Шапневской, в регионе делается очень многое для поддержки материнства. Мария Шапневская отметила, что в области насчитывается более 12 тысяч многодетных семей, а орденом матери награждены свыше 1700 женщин. Руководитель комитета добавила, что в текущем году эту награду получили 62 жительницы региона. В ходе торжественного приема их число пополнили еще 7 представительниц Могилевщины. И с сегодняшнего дня по 21 октября в Беларуси отмечается неделя родительской любви. В этом году на выплату пособий семьям с детьми выделено более 4 миллиардов рублей. Из них более 2 на пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Также семьям с детьми с инвалидностью и многодетным семьям в Беларуси оказывается денежная поддержка и помощь нянь. Действует и поддержка в решении жилищного вопроса. Для родителей существуют особые пенсионные гарантии. Могилев тем временем открыл неделю родительской любви торжественным приемом многодетных семей. Председатель Могилевского горосполкома Сергей Чертков подчеркнул значимость этого дня, напомнив, что семейные ценности закреплены в стране на законодательном уровне. Мэр города поздравил всех матерей с праздником, пожелал крепкого здоровья, мира, добра и домашнего уюта, а также выразил надежду, что дети будут только радовать своих родителей. Тем временем в Минобороны Польши поддержали идею призывать женщин на срочную службу в армии, передает СББАЙ со ссылкой на ТАСС. Замруководителя Минобороны Польши Магдалена Сапковик-Чернецкая поддерживает идею службы по призыву, хотя есть и те у власти, кто категорически против. Дискуссия по этому вопросу продолжается. Сапковик-Чернецкая считает, что обязанность служить в армии должна распространяться не только на мужчин, но и на женщин. При этом она полагает, что на текущем этапе стоит сосредоточиться на поддержке добровольцев, тех, кто хочет служить по собственному желанию. В Беларуси День матери отмечается как общенациональный праздник, подчеркивающий ключевую роль женщины в семье и воспитании детей. Глава государства и региональные руководители адресовали матерям слова благодарности. В Могилеве торжественно открыли неделю родительской любви приемом многодетных семей. Наше государство демонстрирует системную поддержку материнства. Более 12 тысяч многодетных семей только в Могилевской области. Свыше 1700 награжденных орденом матери, значительное бюджетное ассигнование на пособие и льготы. На этом фоне инициатива в Польше звучит контрастно. Там замминистра обороны поддерживает идею призыва женщин на срочную службу, а это отражает иную модель социальной политики. По сути, белорусский подход акцентирует защиту семьи и материнства, и в том числе как основу национальной безопасности.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
4: Для тебя. Для тебя. Радио Могилев. Для тебя.

0: Надеюсь, к 16.51 вы уже можете назвать среду прекраснейшим днем. Вы уже готовы в полном объеме это прочувствовать. Ну а если единственное, чего вы сейчас чувствуете, это нежелание идти на работу по причине нестандартного рабочего графика, тогда знаете, вы не одни. В следующем часе к вам присоединится Рустам Османов, чтобы добавить ритмов и настроения в этот вечер. Я же, Ира Александрова, назначаю вам встречу на завтра на 7.00 и прощаюсь. Всех обняла, всем пока.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.
1: Это моя семья. Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2». Это моя семья.
2: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель» – исследуем телевидение вместе.
4: Наши хиты.

0: Могилеве 17 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Тина Павлова. Здравствуйте. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин проводит встречу с председателем правления китайской компании City Construction Ян Цзянтяном, сообщили Белта в пресс-службе правительства. На повестке реализация в Беларуси проектов в сфере биотехнологий, переработки сельскохозяйственной продукции, строительство крупных промышленных предприятий. Стороны заинтересованы в продолжении взаимодействия не только в данных направлениях, но и других высокотехнологичных отраслях с выходом на более сложные формы сотрудничества. По словам премьер-министра, компания давно работает в нашей стране, реализовывала и реализует ряд знаковых проектов для Беларуси. По оперативным данным, на утро 14 октября в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах намолотили 9 921 тысячу тонн зерновых с учетом рапса и кукурузы. Об этом СББАЙ сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. В разрезе областей лидерство сохраняет Минская с результатом 2 647 тысяч тонн. Могилевская область намолотила 1 262 тысячи тонн. Более 96 тысяч мест забронировано для участия в первом модуле репетиционного тестирования в Беларуси. Всего на него выделено почти 156 тысяч мест. Об этом Белта сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. С этого года репетиционное тестирование пройдет в новом формате в виде 8-месячного курса из 3 модулей вместо отдельных этапов. Первые участники смогут пройти тестирование в пунктах РТ уже 15 октября. И в завершение новости компании. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк – больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by и по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности акции на goldfisdream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, но местами заморозки до минус 2. Днем 9-14 со знаком плюс. В Могилеве сейчас плюс 9. Новости.
4: Среди множества факторов, способных поднять настроение, появляется еще один – окончание рабочего дня. До какого дня? Среды. Незаметно так рабочая неделя достигла середины. Ну а если еще вы сегодня разобрались с важными делами, завершили то, что давно просилось, и в целом рабочий день провели как царь горы, то шкала счастья ваша должна быть заполненной до отказа. Такими мне видятся те, кто прямо сейчас слушает радио «Могилев». Но в отличие от вас, друзья, я свою работу только начинаю. Не сказал бы при этом, что страдаю от этого. И слова поддержки, конечно, тем, кто также остается на своем рабочем месте на данную минуту. Зовут меня Рустам Османов. Всем машу приветы. Будем вместе завершать среду на высокой ноте.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы.

9,99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за 9,99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по номеру 536 45 00 и на сайте Ома Бай.

На погодную обстановочку создается у меня впечатление, что в середине октября разгуливать в шортах или в футболочке становится обычным, не вызывающим удивления явлением. В этом можно найти как плюсы, так и минусы, но окончательно привычным оно еще не стало. Погода это благоденствие может и пресечь моментально. Вот через несколько минут как раз и узнаем, намерена ли она это сделать.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью +1, +6, местами заморозки до -2. Днем от 9 до 14 градусов тепла.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
2: Что?
1: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Ладе». Подробности на lada-da.by.
3: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».

0: нами новинка от One Republic и Софит Акер. Вот были бы мы с вами серферами какими, мы бы на этом цунами на досочках покатались бы. Ну а что, волны у нас есть эфирные, правда. Осталось включить воображение. Ну а я вам и музыку включить могу.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
3: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Тина Павлова. Добрый вечер. Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Беларуси и Китая демонстрирует уверенный рост. Такое заявление сделал сегодня министр экономики Юрий Чеботарь во время совместного заседания комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Белорусско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству и рабочей группы по вопросам китайско-белорусского индустриального парка, сообщили в пресс-службе Минэкономики, пишет СББАЙ. По словам Чеботаря, задача нынешнего этапа – конвертировать договоренности лидеров Беларуси и Китая в конкретные проекты, производства, устойчивые межрегиональные связи. Министерство сельского хозяйства и продовольствия совместно с Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты разработали механизм, который поможет белорусским производителям пищевой продукции быстрее выйти на рынок Китая. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Минсельхозпрода. Речь идет о профессиональном сопровождении и регистрации в китайской системе Cypher. Это позволит белорусским экспортерам существенно ускорить процесс аккредитации, сэкономить временные ресурсы и минимизировать риски из-за отказа случайных ошибок при заполнении данных. К другим темам. В торжественной обстановке в Музее славы Могилевщины женщин региона сегодня поздравили с Днем Матери. По словам председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облсполкома Марии Шапневской, в стране и в регионе делается очень многое для поддержки материнства.
4: Мы одна из стран на постсоветском пространстве, в которой 3 года мама может находиться в декретном отпуске, и все эти 3 года она получает пособие по уходу за ребенком. Семейный капитал у нас в области получило более 17 тысяч семей, и только в этом году семейный капитал получило более 640 семей. То есть быть многодетными – это модно, это круто и это интересно. И все направлено для того, чтобы многодетных становилось больше.
3: В предстоящие выходные осенние сельскохозяйственные ярмарки будут работать в Могилеве на 3 площадках. Большая областная ярмарка будет работать на территории, прилегающей к ФОК H2O по улице Златоустовского, 1. Также на площадке возле торгового центра «Гринвич» по улице Белинского, 28, и территории, прилегающей к дому номер 28 по бульвару Непокоренных. Покупателям предложат плодово-овощную, мясную и рыбную продукцию, саженцы, удобрения, семена. В ассортименте также будет представлена продукция общественного питания, продовольственные и непродовольственные товары. И в завершение новости компании. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Zika только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8 029 324 66 66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, но местами заморозки до минус 2. Днем 9-14 со знаком плюс. В Могилеве сейчас плюс 10. Новости.
5: А в 6 вечера у некоторых из вас еще может крутиться в голове вопрос, как прийти в себя после рабочего дня. Ну, начнем с того, что из себя не надо выходить. В принципе, легко провести свой вечер можно на волне любимой радиостанции. Я даже подскажу вам, что это за станция. Радио Могилев, конечно же. Рустам Османов, не отпускающий вас ни на час у микрофона по-прежнему. И по-прежнему стараюсь сделать все, чтобы вам скучно не было. И прямо сейчас мне эту головоломку поможет решить Жасмин.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

все самое лучшее маме. Только по 18 октября в «Царском золоте» праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждет...

«Одинокая» Ани Лорак звучит сейчас у нас в эфире «Радио Могилев». Ну, к сожалению, да, приходится нам иногда сталкиваться с одиночеством, и это грустно. Ну, а вообще считается, что самые грустные люди — это клоуны. И во многих случаях это может быть действительно так. Но отбросив всякую философию, которая, конечно, в вопросе присутствует, можно сказать, что не только недовеселье бывает и другим сотрудникам цирка. Вот в США у цирковой артистки угнали авто, в котором был и ее реквизит. Авто отыскали благодаря приложению, но у гонщика, как и реквизита, на месте не оказалось. Хотя некоторый обмен все же произошел, но, правда, неравнозначный. Преступник после себя оставил, как поется в одном треке, щепотку криминала, какие-то ковры, возможно, украденные, и, та-дам, костюм хот-дога, который самой артистке, сами понимаете, ни к чему. Что ж, надеюсь, вопрос решится, рабочий инструмент потерпевший все же вернут, а у нас в эфире будет так же весело, как и в этом цирке, только без ущерба для физического и психического здоровья.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью +1, +6, местами заморозки до -2. Днем от 9 до 14 градусов тепла.

0: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
1: Что?
0: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900.
2: Срочно едем в «Лада».
0: Подробности на ladadefizda.by.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Это Роксет и их старсы, то есть звезды. По ним уже, кстати, можно ориентироваться в 18.54, потому что темно, естественно. Главное, чтобы небо чистое было. Ну а если же мы будем ориентироваться по звездам в нашем эфире, то они нам, скорее всего, укажут путь в следующий час и не спросят, как в следующем треке от Доса.

0: большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
1: Это моя семья.
2: Наши хиты.

0: В Могилеве 19 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Тина Павлова. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения с Мальдивами о воздушном сообщении. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе главы государства. Документом определяются условия осуществления полетов, посадки и высадки пассажиров при выполнении международных пассажирских, грузовых и почтовых перевозок в некоммерческих и коммерческих целях. Сегодня в Беларуси отмечается важный для каждой семьи праздник – День матери. В торжественной обстановке в Музее славы Могилевщины женщин региона поздравил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Саченко, подчеркнув, что этот праздник отзывается теплотой в сердце каждого человека.
4: Я хочу пожелать всем здоровья, всем самого наилучшего, чтобы дети всегда были с матерью, а мать всегда гордилась своими детьми. И еще хочу слова благодарности высказать нашим многодетным и приемным, те, которые принимают детей, воспитывают. А для ребенка дом – это самое главное. Поэтому им тоже мира, добра. Всего самого наилучшего.
3: В следующем году белорусы будут работать больше. Министерство труда и соцзащиты установило расчетную норму рабочего времени на 2027 год. Соответствующее постановление ведомства опубликовано на национальном правовом интернет-портале. В следующем году расчетная норма составит 2050 часов для режима с 5 рабочими днями выходные субботы и воскресенья и 2031 час для 6-дневной недели с выходными в воскресенье. В ведомстве пояснили, что расчеты построены на базе полной нормы в 40 часов в неделю. График движения некоторых поездов изменяется на участке Могилев-Кричев, сообщили БелТА в пресс-центре Белорусской железной дороги в связи с проведением планового капитального ремонта железнодорожного моста с 22 октября. Пассажирские поезда на участке Могилев-Кричев будут следовать измененным расписанием и маршрутом. Также изменится расписание и маршрут ряда поездов региональных линий эконом-класса на участке Могилев-Кричев, а некоторые из них будут отменены. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении «БЧ Мой поезд», а также по телефону 105 контакт-центра БЖД. И в завершение, в Печерском лесопарке Могилева введут очистку дна водоема. Об этом рассказал первый заместитель директора, главный инженер предприятия «Могилев-Зеленстрой» Василий Ганевич. Крупногабаритный мусор со дна уже вывезли. Сейчас продолжается складирование донных отложений, чтобы в скором времени вывести. Работы затронут еще 1 километр русла реки Дубровенки вверх по течению. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, но местами заморозки до минус 2. Днем 9-14 со знаком плюс. В Могилеве сейчас плюс 9. Новости.
5: Говорю всем привет в новом часе на радио Могилев. Рустам Османов неизменно сегодня у микрофона, практически до 21.00. И очень рад, если у вас еще остались силы на вечер или хотя бы на ближайший час, потому что многое из музыки придется нам послушать, как всегда. Ждем в этом часе А-студио и Андро, Бай Индия снова покажет спектакль, Фогеля услышим. Ну а про физические кондиции я спросил не просто так, потому что Иванушки Интернейшн предложит нам активно провести время прямо сейчас, потому что «Беги-беги» трек их называется.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
0: Кофе купил.
3: Вернулась.
0: Билеты в кино.
3: Вернулась.
0: Поужинали.
3: И это вернулось.
0: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэшбэк по карточке Visa.

Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк. Радио Могилев.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

Слушайте, а наверняка же попадались вам в сети такие статьи, типа, какие профессии могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта. Нет-нет, да и возникнет вопросик. Возможно, не безосновательно, но все смотрят на искусственный интеллект, а ведь опасность в некоторых случаях может подкрасться откуда не ждешь. Вот, например, на один португальский гольф-клуб не устроишься садовником, потому что вакансия занята стадом овец. Между клубом и их пастухом давно существует договоренность, при которой овцы и целы, и сыты, а гольфисты довольны, а руководство клуба экономит. Только что за овцами убирать, как бы тоже надо.

0: Вот. Но что, если их услуги, в принципе, возьмут на вооружение? Научат овечек, осликов, козликов фигурно обгрызать кустарники. Такой вот нежданчик может получиться. Ну, а давайте о приятном, о музыке и, может быть, даже о погоде.
1: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, местами заморозки до минус 2. Днем от 9 до 14 градусов тепла.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким, как ты, нужен

0: Это Иракли с новой песней «Не молчи». Вот и не буду молчать, скажу как есть. Этот час завершается, но мы еще услышимся в следующем. А пока услышимся с Ардис Звонким и Германом Титовым. Люби, люби,
1: не молчи. Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Тина Павлова. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Министерства обороны и Вооруженных сил. Соответствующие указы глава государства подписал сегодня, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. Генерал-майор Вадим Суров назначен заместителем министра обороны. Главную военную инспекцию ВС возглавил полковник Сергей Томчик. Кроме того, в соответствии с распоряжением президента, генерал-майор милиции Сергей Дорожко уволен со службы в органах внутренних дел по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. Конфликты, климатические потрясения и санкции ставят под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Об этом

0: Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил сегодня на заседании второго комитета 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Белта. Игорь Секрета констатировал, что ситуация с глобальной продовольственной безопасностью продолжает ухудшаться. Замглавы МИД заявил, что санкции против белорусских производителей удобрений провоцируют дефицит и рост цен на мировых рынках. Дипломат призвал мировое сообщество отказаться от принудительных мер, которые подрывают глобальные усилия по борьбе с голодом. Проблемы с внешними партнерами стали достаточно мощным импульсом для развития внутреннего замещения импортных компонентов лекарственных препаратов. Об этом сообщил генеральный директор РУП, управляющая компания холдинга «Белфармпром» Юрий Проходня на пресс-конференции, приуроченной ко дню работников фармацевтической и микробиологической промышленности, передает Белта. Он подчеркнул, что все вопросы, которые имелись, решены. На сегодня можно утверждать, что полностью восстановлен весь цикл производства всех препаратов, которые находятся в нашем портфеле, отметил Юрий Проходня. К происшествиям в Могилеве следователи устанавливают обстоятельства гибели 57-летнего рабочего на территории одного из предприятий. Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета по Могилевской области. Сегодня днем слесарь-ремонтник выполнял замер уровня топлива в цистернах. Спустя время коллега обнаружил его рядом с объектом без сознания. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Предварительно установлено, что он упал с 3-метровой высоты. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. И в завершении ярмарка вакансий для незанятых граждан и граждан, не имеющих постоянной работы, состоится завтра в Могилеве. Мероприятие начнется в 11 часов в Управлении по труду, занятости и социальной защите горосполкома. В ярмарке примут участие ведущие предприятия города Могилева. В ходе мероприятия будет возможность ознакомиться с актуальными вакансиями для дальнейшего трудоустройства на свободные рабочие места. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, но местами заморозки до минус 2. Днем 9-14 со знаком плюс. В Могилеве сейчас плюс 8.
1: Двадцать часов в стране наступили, и это завершающий эфир на сегодня час. Но его нужно провести, как полагается, красиво, с музыкальной точки зрения. Этим и займемся. За музыкальную красоту у нас будут отвечать Ларин, Акмаль, Бритни Спирс и другие. Ну а я, зовут меня Рустам Османов, прослежу, чтобы все перечисленные как минимум в процессе поучаствовали. Ну а первым на очереди у нас Владимир Пресняков.

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

Немного умничая заявлю, что вся наша жизнь – это борьба. Кто с чем может, тот с тем и борется. И вот интересное из Китая. Там один старичок-долгожитель в непомерных количествах употребляет рис, морепродукты и, внимание, газировку, в которую он иногда капает немножко белого вина. Ну, мало ли кто так питается, скажете вы. Но он заявляет, что именно морепродукты и постоянное употребление газировки помогают ему бороться со старостью. Возможно, в свой 101 год ему уже не страшно и все равно, как со старостью бороться. Но бодрости духа ему не занимать, чему, пожалуй, стоит поучиться. Хотя в половине 9 вечера желательно, чтобы бодрость духа уже задумалась об отдыхе. Но все еще впереди, не переживайте.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. В четверг и пятницу по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер порывистый, температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, при прояснениях заморозки до минус 3. Днем 10-15 со знаком плюс. В субботу облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем 11-16 тепла. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что станут

0: грань. Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.
2: Открой

0: Ну, а мне остается напомнить, что время-то позднее уже, и пора прощаться. Веселиться продолжим завтра. А на сегодня я машу всем пока. С вами был Рустам Османов. Всем желаю доброй ночи. Услышимся обязательно.
1: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».

0: С итоговым обзором событий в студии Тина Павлова. Добрый вечер. В Беларуси сегодня стартовала неделя родительской любви. В торжественной обстановке в Музее славы Могилевщины женщин региона с Днем матери поздравил председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко.
1: Я хочу пожелать всем здоровья, всем самого наилучшего, чтобы дети всегда были с матерью, а мать всегда гордилась своими детьми. И еще хочу слова благодарности высказать нашим многодетным и приемным, те, которые принимают детей, воспитывают. А для ребенка дом – это самое главное. Поэтому им тоже мира, добра. Всего самого наилучшего.
0: В продолжение темы. В Могилевской области более 12 тысяч многодетных семей, и каждая седьмая мама в них уже награждена орденом матери. По словам председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облсполкома Марии Шапневской, в регионе делается очень многое для поддержки материнства. Руководитель комитета добавила, что в текущем году эту награду получили 62 жительницы региона, а в ходе торжественного приема их число пополнили еще 7 представительниц Могилевщины. Более 96 тысяч мест забронировано для участия в первом модуле репетиционного тестирования в Беларуси. Всего на него выделено почти 150 тысяч 6 мест. Об этом Белта сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. С этого года репетиционное тестирование пройдет в новом формате в виде 8-месячного курса из 3 модулей вместо отдельных этапов. Первые участники смогут пройти тестирование в пунктах РТ уже 15 октября. К происшествиям в Горецком районе в результате пожара погибла пенсионерка. Сигнал о возгорании частного жилого дома в деревне Шелохановка поступил в МЧС от соседей. К моменту прибытия первых подразделений спасателей дом горел открытым пламенем. В ходе проведения разведки в условиях высокой температуры и плотного задымления сотрудники ведомства обнаружили в одной из комнат тело 76-летней хозяйки дома без признаков жизни. Причина пожара устанавливается. И в завершение, на перекрестке улиц Ленинской и Комсомольской в Могилеве будет умный барьер, сообщает телеграм-канал «Могилев мой город». На пересечении улиц заканчивают монтировать автоматические выдвижные столбики, балларды. Работает это просто, обычно его не видно, но когда надо перекрыть въезд машинам, он поднимается из-под земли. Подобные решения помогают сохранять пешеходные зоны именно для пешеходов, делая прогулки по центру города более комфортными и безопасными. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, но местами заморозки до -2. Днем 9-14 со знаком плюс. В Могилеве сейчас 7 градусов тепла.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Авен.
2: Глобальных достижений чакать не варто, але вы прикметно просунетесь на шляху до своих метов.
3: Телец.
2: Обставины могут примусить вас выйти из зоны комфорта. Спочатку это может вас наполохать, але перемены могут у вынику опынуться до лепшего.
3: Близняты.
2: Не отмахивайтесь от конфликтов и от того, что выкликает ваше раздражнение. С этими почутями необходимо разобраться, потому что за ими хавается тое, что назапашивалось годами.
3: Рак.
2: Не отрымайте решение, упакуль вы не побачите полной картины.
3: Лео.
2: Будет шмат суперечностей, але все-таки вы сможете знайсти некое решение.
3: Дева.
2: Все, что треба для рука на пират, у вас уже есть. Пора собраться с духом, как почать рашуча дейничать.
3: Шали.
2: Коли отчуваете незадоволенность або раздражнение, дозвольте себе выказать все это.
3: Скорпион.
2: Справы, за якія вы возьметеся, обовязково отрымают протяг. Якими б незначными яны не сдавалися.
3: Стрелец.
2: Приготовьтесь до того, что многое в этот день будет отбываться зусім не по плане и не по заведенному парадку.
3: Козярог.
2: Важно не бояться перемену. Будьте открыты усяму новому. Не лянуйтесь спробовать то, что ранее вас не цікавило.
3: Водолей.
2: Коли ситуация поставить перед вами выбор, вельми важно, как вы пролечили наступствы своего решения, як минимум, на несколько кроков наперед.
3: Рыбы.
2: Небезпека зыходить от затоенных крыут. И от неупевненности у себе негативные почути штурхнуть нелживые учинки. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилев.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилев.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью +1, +6, местами заморозки до -2. Днем от 9 до 14 градусов тепла.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха ночью +1, +6, местами заморозки до -2. Днем от 9 до 14 градусов тепла.

пропустил эфир по телевизору, смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
1: Это моя семья.
2: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
3: Наши хиты.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 5 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем плюс 13, плюс 18.
1: Радио «Могилев».

0: знает.
1: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

5 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем +13, +18.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.

5 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем +13, +18.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Радио Могилев.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

5 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем +13, +18.